0: Short as a hen. Foot.
1: А теперь она решила исполнить вам песню для поднятия боевого духа. Амелия, а не соли. Сейчас все не будут шуметь. Можно немножечко тишины?